Visa Plus. 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисе Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. Жители Латвии могут подавать заявки на получение господдержки для покупки электромобилей. Над Даугавпилсом и Аугсдаугавским краем проходят учения авиации союзников. Самоуправление объявило конкурс на ремонт муниципальных квартир. Жителей Даугавпилса старше 50 лет приглашают на бесплатные занятия по гребле. Центр Яунība в пятницу приглашает на праздник в парк Дубровина. Далее подробнее об этих новостях. Жители Латвии могут подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро. По информации Министерства климата и энергетики, за 2 недели от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами электромобилей. Список продавцов транспортных средств, предлагающих жителям экологически чистые автомобили, будет обновляться раз в неделю на сайте ekii.lv. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. В течение 2 дней, 26 и 27 мая, над Даугавпилсом и Аугсдаугавским краем проходят полеты авиации союзных сил. В это время возможно повышение уровня шума. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием. Подобные учения – важная составляющая укрепления общей безопасности нашей страны и союзников. Информацию о полетах военной авиации на малых высотах в воздушном пространстве Латвии можно найти на сайте Национальных вооруженных сил. Даугавпилское самоуправление объявило закупку на выполнение ремонтных работ в муниципальных квартирах. Предложения можно подавать до 26 июня. Документы и условия доступны в системе электронных закупок. В рамках второго этапа планируется провести ремонтные работы в 4 двухкомнатных квартирах. Эти квартиры будут предназначены для родителей с детьми. Работы по ремонту проводятся в рамках проекта по реновации муниципальных квартир. Общая стоимость проекта составляет 764 705 евро. Из них 650 тысяч – финансирование Европейского фонда регионального развития. Даугавпилское самоуправление приглашает жителей, достигших 50-летнего возраста, принять участие в бесплатных занятиях по гребле, которые пройдут на спортивной базе озера Большие Стропы. Продолжительность занятий 1 час, количество мест ограничено, запись и дополнительная информация по телефону 27-021-774. В пятницу, 29 мая, в честь окончания учебного года и приближающегося Международного дня защиты детей, детско-юношеский центр Яунība приглашает всех в парк Дубровина на мероприятие «Природа и душа». Начало в 12 часов, в программе выступления творческих коллективов, мастер-классы и ярмарка школьных учебных предприятий. Также запланированы мероприятия информационного формата. Представители Латгальского регионального управления государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы и кинологического отдела таможенного управления службы государственных доходов расскажут о своей работе и предоставят информацию по вопросам безопасности. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 27 мая. Сегодня ожидается грозовое утро, и осадки будут продолжаться в течение всего дня. Также ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться между плюс 12 и плюс 14 градусами. Ветер с запада и северо-запада в порывах к вечеру будет достигать уже 18 метров в секунду.

101.6 FM. Алиса Плюс.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

В ближайшем выпуске новостей. Жители Латвии могут подавать заявки на получение господдержки для покупки электромобилей. Над Даугавпилсом и Аугсдаугавским краем проходит учение в авиации союзников. Самоуправление объявило конкурс на ремонт муниципальных квартир. Жителей Даугавпилса старше 50 лет приглашают на бесплатные занятия по гребле. Центр Яунība в пятницу приглашает на праздник в парк Дубровина. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля ГТ-7196. Контактный номер телефона 29-532-301. Утерян кошелек черного цвета, посередине эмблема в виде буквы «М». Предположительно, был оставлен на скамейке в районе улицы Энергетику. Внутри находились документы на имя Евгений Васильев. Контактный номер телефона 28-258-582. В районе переезда был найден небольшой ключ от автомобиля BMW. Ключ находится у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobre utra, v studiji Alise Plus Juris Saukans i novosti na etat čas. Жители Латвии могут подавать заявки на получение господдержки для покупки электромобилей. Над Даугавпилсом и Аугсдаугавским краем проходят учения авиации союзников. Самоуправление объявило конкурс на ремонт муниципальных квартир. Жителей Даугавпилса старше 50 лет приглашают на бесплатные занятия по гребле. Центр Яунība в пятницу приглашает на праздник в парк Дубровина. Далее подробнее об этих новостях. Жители Латвии могут подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро. По информации Министерства климата и энергетики, за 2 недели от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами электромобилей. Список продавцов транспортных средств, предлагающих жителям экологически чистые автомобили, будет обновляться раз в неделю на сайте ekii.lv. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. В течение 2 дней, 26 и 27 мая, над Даугавпилсом и Аугсдаугавским краем проходят полеты авиации союзных сил. В это время возможно повышение уровня шума. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием. Подобные учения – важная составляющая укрепления общей безопасности нашей страны и союзников. Информацию о полетах военной авиации на малых высотах в воздушном пространстве Латвии можно найти на сайте Национальных вооруженных сил. Даугавпилское самоуправление объявило закупку на выполнение ремонтных работ в муниципальных квартирах. Предложение можно подавать до 26 июня. Документы и условия доступны в системе электронных закупок. В рамках второго этапа планируется провести ремонтные работы в 4 двухкомнатных квартирах. Эти квартиры будут предназначены для родителей с детьми. Работы по ремонту проводятся в рамках проекта по реновации муниципальных квартир. Общая стоимость проекта составляет 764 тысячи 705 евро. Из них 650 тысяч – финансирование Европейского фонда регионального развития. Даугавпилское самоуправление приглашает жителей, достигших 50-летнего возраста, принять участие в бесплатных занятиях по гребле, которые пройдут на спортивной базе озера Большие Стропы. Продолжительность занятий 1 час, количество мест ограничено, запись и дополнительная информация по телефону 27-021-774. В пятницу, 29 мая, в честь окончания учебного года и приближающегося Международного дня защиты детей, детско-юношеский центр Яунība приглашает всех в парк Дубровина на мероприятие «Природа и душа». Начало в 12 часов, в программе выступления творческих коллективов, мастер-классы и ярмарка школьных учебных предприятий. Также запланированы мероприятия информационного формата. Представители Латгальского регионального управления государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы и кинологического отдела таможенного управления службы государственных доходов расскажут о своей работе и предоставят информацию по вопросам безопасности. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 27 мая. Сегодня ожидается грозовое утро, и осадки будут продолжаться в течение всего дня. Также ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться между плюс 12 и плюс 14 градусами. Ветер со запада и северо-запада в порывах к вечеру будет достигать уже 18 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

в ближайшем выпуске новостей. На следующей неделе по всей Латвии пройдет проверка сирен. Самоуправление Красловского края сообщило об усиленных мерах безопасности в приграничной зоне. Детям с функциональными нарушениями доступны бесплатные реабилитационные услуги. Спортивные мероприятия в рамках фестиваля «Молодежное лето» перенесены в Центральный парк. В рамках Дней славянской культуры состоится концерт «Майское цветение». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
1: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Инт-Хоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Инт-Хоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инт-Хоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля ГТ-7196. Контактный номер телефона 29-532-301. Утерян кошелек черного цвета, посередине эмблема в виде буквы «М». Предположительно, был оставлен на скамейке в районе улицы Энергетику. Внутри находились документы на имя Евгений Васильев. Контактный номер телефона 28-258-582. В районе переезда был найден небольшой ключ от автомобиля BMW. Ключ находится у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плос, Юрий Саукаанс и новости на этот час. На следующей неделе по всей Латвии пройдет проверка сирен. Самоуправление Красловского края сообщило об усиленных мерах безопасности в приграничной зоне. Детям с функциональными нарушениями доступны бесплатные реабилитационные услуги. Спортивные мероприятия в рамках фестиваля «Молодежное лето» перенесены в Центральный парк. В рамках Дней славянской культуры состоится концерт «Майское цветение». Далее подробнее об этих новостях. На следующей неделе, 2 июня, по всей территории Латвии пройдет проверка государственной системы раннего оповещения. С 10 утра до 10 часов и 10 минут государственная пожарно-спасательная служба включит сирены тревоги. Одновременно на смартфоны жителей по всей стране поступит специальное уведомление с пояснением причин проверки. Для этого подобные сообщения чаще отправлялись только в отдельных регионах. Теперь планируется протестировать систему в масштабах всей Латвии. Жителей просят не беспокоиться, никаких дополнительных действий во время проверки предпринимать не нужно. Красловское краевое самоуправление сообщает о введении усиленного режима контроля в приграничной зоне в связи с текущей ситуацией на государственной границе и рисками незаконного перемещения людей в приграничных административных территориях. Самоуправление призывает жителей и гостей региона, направляющихся в приграничную зону, обязательно иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность – паспорт или ID-карту. Следует учесть, что водительское удостоверение таковым документом не является. Документы должны быть при себе и у несовершеннолетних детей. В приграничной полосе предъявление документов по требованию сотрудников ответственных служб является обязательным. Многофункциональный центр социальных услуг «Предыйте» приглашает семьи с детьми, имеющими функциональные нарушения, воспользоваться возможностью получить бесплатные реабилитационные услуги. В течение одного года ребенок может посетить до 20 занятий с физиотерапевтом или же консультацией с психологом. Услуги доступны семьям, задекларированным в Даугавпилсе. Дополнительную информацию можно найти на сайте социальной службы socd.lv. Из соображений безопасности место проведения спортивных мероприятий в рамках фестиваля «Молодежное лето 2026», запланированных на 7 июня, изменено, сообщает Управление образования, молодежи и спорта. Все активности в этот день пройдут не на площади Венибас, а в Центральном парке. Начало в 12 часов дня. Организаторы призывают даугавпилчан и гостей города следить за актуальной информацией и присоединяться к мероприятиям. В пятницу 29 мая в 17 часов во дворе культурного пространства «Нового строения» на улице Варшавас, 14, в рамках Дней славянской культуры состоится концерт «Майское цветение». В программе выступления вокальных коллективов, фольклорных и танцевальных ансамблей из Даугавпилса и Ливан. Вход свободный. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 27 мая. Сегодня ожидается грозовое утро, и осадки будут продолжаться в течение всего дня. Также ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться между плюс 12 и плюс 14 градусами. Ветер с запада и северо-запада в порывах к вечеру будет достигать уже 18 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Максима.
2: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супер выгодное предложение. До 29 мая латунь 7 евро за килограмм. ВТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebelis.lv.
2: Реклама саймнец с каждодарбības ветяем. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Добро пожаловать в мясной ларек Вегеста. В ассортименте хит продаж запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя Жабо. Мясной ларек Вегеста, улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. Жители Латвии могут подавать заявки на получение господдержки для покупки электромобилей. Над Даугавпилсом и Аугсдаугавским краем проходит учение в авиации союзников. Самоуправление объявило конкурс на ремонт муниципальных квартир. Жителей Даугавпилса старше 50 лет приглашают на бесплатные занятия по гребле. Центр Яунība в пятницу приглашает на праздник в парк Дубровина. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Ту я вистава майко, Яньос.
3: Яньос, Яньос Артоп. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uzkociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijā.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля ГТ-7196. Контактный номер телефона 29-532-301. Утерян кошелек черного цвета, посередине эмблема в виде буквы «М». Предположительно, был оставлен на скамейке в районе улицы Энергетику. Внутри находились документы на имя Евгений Васильев. Контактный номер телефона 28-258-582. В районе переезда был найден небольшой ключ от автомобиля BMW. Ключ находится у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Селканс и новости на этот час. Жители Латвии могут подавать заявки на получение господдержки для покупки электромобилей. Над Даугавпилсом и Аугсдаугавским краем проходят учения авиации союзников. Самоуправление объявило конкурс на ремонт муниципальных квартир. Жителей Даугавпилса старше 50 лет приглашают на бесплатные занятия по гребле. Центр Яунība в пятницу приглашает на праздник в парк Дубровина. Далее подробнее об этих новостях. Жители Латвии могут подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро. По информации Министерства климата и энергетики, за две недели от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами электромобилей. Список продавцов транспортных средств, предлагающих жителям экологически чистые автомобили, будет обновляться раз в неделю на сайте ekii.lv. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. В течение двух дней, 26 и 27 мая, над Даугавпилсом и Аугсдаугавским краем проходят полеты авиации союзных сил. В это время возможно повышение уровня шума. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием. Подобные учения – важная составляющая укрепления общей безопасности нашей страны и союзников. Информацию о полетах военной авиации на малых высотах в воздушном пространстве Латвии можно найти на сайте Национальных вооруженных сил. Даугавпилское самоуправление объявило закупку на выполнение ремонтных работ в муниципальных квартирах. Предложения можно подавать до 26 июня. Документы и условия доступны в системе электронных закупок. В рамках второго этапа планируется провести ремонтные работы в 4 двухкомнатных квартирах. Эти квартиры будут предназначены для родителей с детьми. Работы по ремонту проводятся в рамках проекта по реновации муниципальных квартир. Общая стоимость проекта составляет 764 тысячи 705 евро. Из них 650 тысяч – финансирование Европейского фонда регионального развития. Даугавпилское самоуправление приглашает жителей, достигших 50-летнего возраста, принять участие в бесплатных занятиях по гребле, которые пройдут на спортивной базе озера Большие Стропы. Продолжительность занятий 1 час, количество мест ограничено, запись и дополнительная информация по телефону 27-021-774. В пятницу, 29 мая, в честь окончания учебного года и приближающегося Международного дня защиты детей, детско-юношеский центр Яунība приглашает всех в парк Дубровина на мероприятие «Природа и душа». Начало в 12 часов, в программе выступления творческих коллективов, мастер-классы и ярмарка школьных учебных предприятий. Также запланированы мероприятия информационного формата. Представители Латгальского регионального управления государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы и кинологического отдела таможенного управления службы государственных доходов расскажут о своей работе и предоставят информацию по вопросам безопасности. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 27 мая. Сегодня ожидается грозовое утро, и осадки будут продолжаться в течение всего дня. Также ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться между плюс 12 и плюс 14 градусами. Ветер со запада и северо-запада в порывах к вечеру будет достигать уже 18 метров в секунду.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
4: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
4: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

в ближайшем выпуске новостей. На следующей неделе по всей Латвии пройдет проверка сирен. Самоуправление Красловского края сообщило об усиленных мерах безопасности в приграничной зоне. Детям с функциональными нарушениями доступны бесплатные реабилитационные услуги. Спортивные мероприятия в рамках фестиваля «Молодежное лето» перенесены в Центральный парк. В рамках Дней славянской культуры состоится концерт «Майское цветение». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: тебя.
1: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
2: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля ГТ-7196. Контактный номер телефона 29-532-301. Утерян кошелек черного цвета, посередине эмблема в виде буквы «М». Предположительно, был оставлен на скамейке в районе улицы Энергетику. Внутри находились документы на имя Евгений Васильев. Контактный номер телефона 28-258-582. В районе переезда был найден небольшой ключ от автомобиля BMW. Ключ находится у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плос, Юрий Селканс и новости на этот час. На следующей неделе по всей Латвии пройдет проверка сирен. Самоуправление Красловского края сообщило об усиленных мерах безопасности в приграничной зоне. Детям с функциональными нарушениями доступны бесплатные реабилитационные услуги. Спортивные мероприятия в рамках фестиваля «Молодежное лето» перенесены в Центральный парк. В рамках Дней славянской культуры состоится концерт «Майское цветение». Далее подробнее об этих новостях. На следующей неделе, 2 июня, по всей территории Латвии пройдет проверка государственной системы раннего оповещения. С 10 утра до 10 часов и 10 минут государственная пожарно-спасательная служба включит сирены тревоги. Одновременно на смартфоны жителей по всей стране поступит специальное уведомление с пояснением причин проверки. Для этого подобные сообщения чаще отправлялись только в отдельных регионах. Теперь планируется протестировать систему в масштабах всей Латвии. Жителей просят не беспокоиться, никаких дополнительных действий во время проверки предпринимать не нужно. Красловское краевое самоуправление сообщает о введении усиленного режима контроля в приграничной зоне в связи с текущей ситуацией на государственной границе и рисками незаконного перемещения людей в приграничных административных территориях. Самоуправление призывает жителей и гостей региона, направляющихся в приграничную зону, обязательно иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность – паспорт или ID-карту. Следует учесть, что водительское удостоверение таковым документом не является. Документы должны быть при себе и у несовершеннолетних детей. В приграничной полосе предъявление документов по требованию сотрудников ответственных служб является обязательным. Многофункциональный центр социальных услуг «Предыйте» приглашает семьи с детьми, имеющими функциональные нарушения, воспользоваться возможностью получить бесплатные реабилитационные услуги. В течение одного года ребенок может посетить до 20 занятий с физиотерапевтом или же консультацией с психологом. Услуги доступны семьям, задекларированным в Даугавпилсе. Дополнительную информацию можно найти на сайте социальной службы socd.lv. Из соображений безопасности место проведения спортивных мероприятий в рамках фестиваля «Молодежное лето 2026», запланированных на 7 июня, изменено, сообщает Управление образования, молодежи и спорта. Все активности в этот день пройдут не на площади Венибас, а в Центральном парке. Начало в 12 часов дня. Организаторы призывают даугавпилчан и гостей города следить за актуальной информацией и присоединяться к мероприятиям. В пятницу 29 мая в 17 часов во дворе культурного пространства «Нового строения» на улице Варшавас, 14, в рамках Дней славянской культуры состоится концерт «Майское цветение». В программе выступления вокальных коллективов, фольклорных и танцевальных ансамблей из Даугавпилса и Ливан. Вход свободный. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 27 мая. Сегодня ожидается грозовое утро, и осадки будут продолжаться в течение всего дня. Также ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться между плюс 12 и плюс 14 градусами. Ветер со запада и северо-запада в порывах к вечеру будет достигать уже 18 метров в секунду.

0: Jūsu garāža cieš no liekās var? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 29. maijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАДЭ проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАДЭ на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Готовьтесь к теплым дням вместе с Intihome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Intihome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: Очень сложно.
1: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu, tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija, tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelis.lv.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
6: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию «Райанэйр». Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как?

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilsenbergas.lt.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Ну, кошок Дяньос.
5: Миля, Яньос ар топ. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля ГТ-7196. Контактный номер телефона 29-532-301. Утерян кошелек черного цвета, посередине эмблема в виде буквы «М». Предположительно, был оставлен на скамейке в районе улицы Энергетику. Внутри находились документы на имя Евгений Васильев. Контактный номер телефона 28-258-582. В районе переезда был найден небольшой ключ от автомобиля BMW. Ключ находится у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Есть такие овощи, которые любят даже те, кто не считает себя опытным огородником. И цукини как раз из таких. Растут быстро, выглядят красиво, а летом они улетают в оладьи, запеканки, а кто-то готовит кабачковую икру. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от опытных садоводов о том, как правильно посадить цукини, чтобы летом не жаловаться на урожай. Цукини очень любят тепло и совсем не переносят заморозков. Лучшее время для посадки в Латвии – конец мая и начало июня, когда земля уже хорошо прогрелась. Садоводы советуют выращивать рассаду примерно за месяц до высадки. Использовать легкую и рыхлую почву, ставить рассаду в теплое и светлое место, а чтобы семена быстрее взошли, первые дни можно накрыть горшочки пленкой. Если же сеять цукини сразу в грядку, желательно заранее перекопать землю, добавить компост или перегной, оставлять между растениями достаточно места, примерно 70 см, и после посадки хорошо полить почву. Кстати, слишком усердствовать с поливом не нужно. Цукини любят влагу, но не болото. Обычно достаточно поливать их раз в неделю, если нет сильной жары. И помните, цукини часто дают урожай так активно, что потом придется раздавать соседям, родственникам и коллегам. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет вкусным, а урожай – щедрым.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Yeah.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии» отдельное внимание было уделено одному из самых частых вопросов, который возникает в общественных обсуждениях. Как установка ветряных турбин соотносится с требованиями безопасности? Гость программы, руководитель по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия», доктор инженерных наук в области энергетики Дмитрий Гус, подчеркнул, что ни один проект ветропарка в Латвии не может продвигаться без согласования с Министерством обороны. По его словам, разработчики не начинают инвестировать в проект и не двигаются дальше до тех пор, пока не получат официальное подтверждение, что выбранная территория не мешает работе военной инфраструктуры и систем наблюдения. Дмитрий Гус также отметил, что этот вопрос регулируется не формально, а на практике. В Латвии существует карта, где обозначены зоны, в которых размещение ветряных турбин невозможно, и зоны, где такие проекты могут рассматриваться. То есть уже на самых ранних этапах становится понятно, может ли проект в принципе реализовываться в конкретной местности. При этом, по словам гостя программы, ветряные и солнечные объекты важны не только как новые мощности, но и как элемент энергетической устойчивости. Дмитрий Гус пояснил, что чем больше распределенной является генерация, тем труднее вывести из строя систему в целом. Когда производство энергии сосредоточено в одной-двух крупных точках, система более уязвима. А когда источники распределены по разным регионам, устойчивость возрастает. В качестве примера он привел Украину, где даже в условиях войны часть распределенной генерации, солнечные и ветровые объекты в разных частях страны, продолжает поддерживать отдельные регионы электроэнергии, даже если другая инфраструктура повреждена. По оценке Дмитрия Гусса, такая логика применима и к Латвии. Если новые мощности развиваются в разных частях страны, в том числе в приграничных регионах, это усиливает не только производство энергии, но и энергетическую безопасность конкретных территорий. Таким образом, как отметил гость программы, тема ветропарков – это не только вопрос строительства и инвестиций, но и вопрос того, насколько устойчивой будет энергосистема Латвии в целом. Полную версию программы с участием руководителя по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия» можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Программа поздравлений.
1: Добрый день, наши замечательные слушатели. Вот и пришло время нашей очередной встречи в рамках программы поздравлений. Впереди нас ждут 3 часа прямого эфира, 3 часа общения, 3 часа возможностей для поздравлений, для добрых приветов и для самых любимых вами композиций. Присоединиться к эфиру достаточно просто. Рекомендую звонок или сообщение. Ну и еще один путь. Проверьте, есть ли свободные места на нашем сайте alisaplus.lv. Там тоже можно оставить свое поздравление или желание передать привет, просьбу передать привет. Для звонка телефон в студии 654-2500 и для сообщений открытый Вайбер и WhatsApp номер 2020-1016.

0: эфире программа поздравлений.
1: В этом часе буду делать паузы информационные. К нам присоединяется снова в рамках программы поздравлений компания Matic LV. И делая паузы, делая остановки для информации, расскажу вам, для кого-то повторю, для кого-то расскажу. Может быть, кто-то не знает, чем занимается компания Matic LV, в максимальных подробностях.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и, конечно же, готово у меня самое первое поздравление сегодняшнего дня, сегодняшней программы. Адресовано оно Лидии Марусевич. Лидию с днем рождения сестры поздравляют, Екатерина и Валентина. С днем рождения, наша сестричка. Пусть две заветные семерки подарят тебе бодрость и оптимизм. От всей души желаем здоровья, радости, мира, благих вестей, приятных встреч и замечательных событий. Будь полна энергии, энтузиазма и любви. Лидия, мы присоединимся искренне к пожеланиям ваших сестер и от нас самые-самые добрые пожелания. Песня в исполнении Филиппа Киркорова для вас звучит музыкальным подарком.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 888.

0: Гуччи. Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: А быстро пробегающие из-за ветра тучи, одна из них, быстро пробегающая туча, принесла дождь, что там дождь, ливень в любимый город. Оглянулась, а там ливень за моей спиной, за окном происходит. И если вдруг кто-то оказался сейчас под открытым небом, в пути, я вам сочувствую, потому что зонтики при таком ветре открывать, наверное, бесполезно. Они не спасут вас от дождя. Так что одержимся, непогоду мы точно переживем. Ну, а я возвращаюсь в программу поздравлений и следующим порадую Эльвиру Кузьминову. Эльвира тоже сегодня день праздничный, день рождения. Эльвира, друзья об этом никогда не забывают. Поздравляют вас в пожеланиях, чтобы всегда под счастливой звездой судьба по дороге вела. В доме, чтобы полноводной рекою жизнь спокойно и мирно текла. Пусть дом лишь друзья посещают, стороной обходят ненастье. От души мы добра желаем, долгой жизни, здоровья и счастья. Пожеланий наших не счесть, и не будем делить их на части. Мы хотим пожелать все то, что уместится в слове «счастье».

0: Программа поздравлений.
1: Делаю паузу для информации, как и обещала. Напоминаю, что в этом часе с нами компания Matic LV. Это латвийское предприятие со своим производством, специализирующееся на изготовлении и продаже теплиц, беседок, автомобильных навесов, других металлических конструкций. Команда работает над тем, чтобы создавать конструкции, подходящие для климатических условий Латвии. Помимо собственной продукции, сотрудничает с надежными производителями стран Европейского Союза, предлагая таким образом клиентам своим более широкий выбор и более современные решения. Все подробности можно найти на сайте matic.lv. Воспользоваться контактным номером телефона рекомендую 25 25 01 01.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Aktīva sabiedrība, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma, godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение. До 29 мая латунь 7 евро за килограмм. ВТ-лом на Дундуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
5: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: С днем рождения! Любимую супругу Деменину Ольгу. Оленька, ваш муж Юра поздравляет, конечно же. В первую очередь пишет: самое главное – здоровье, а остальное все приложится. И я согласна с вашим супругом, Ольга. Главное было бы крепким здоровье, а все остальное в наших руках. Будьте счастливы обязательно, любите, будьте любимы. Всех благ от нас, пожелания самые искренние. О музыкальном подарке ваш муж позаботился.
7: Она мою.

наших душ две птицы неуверенных. В небо словно в первый раз летят,

0: Программа поздравлений.
1: Делаю паузу для информации. Напоминаю, что в этом часе с нами компания Matic LV. И чуть более подробнее расскажу о теплицах, которые предлагает компания. Немного уделю им больше внимания. Если вдруг кто-то из вас находится в поиске теплицы качественной, которая прослужит долгие годы и подарит богатый урожай, обращайтесь в Matic LV. Компания предлагает современные теплицы из прочной оцинкованной трубы. В ассортименте теплицы разного размера, разной формы. Есть возможность выбрать подходящую толщину и плотность поликарбоната в зависимости от ваших потребностей и, конечно же, от вашего бюджета. Установка теплицы, если такая услуга вам понадобится, всего в течение 3 дней. Если вы предпочитаете установить конструкцию самостоятельно, возможно, покупка и без монтажа. Звоните, чтобы уточнить подробности. 25 25 01 01.
0: На радио «Алиса Плюс» программа.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Принимает поздравления с днем рождения Юлия Верескова. Сегодня, Юленька, у меня для вас пожелание от папы. С днем рождения, доченька. Желаю тебе от сердца искренне и с теплом, чтобы все у тебя получалось. Все мечты исполнялись, не заставляя долго ждать. А все близкие тебе люди были всегда рядом. Будь счастлива, любима, желанна. Пусть судьба твоя будет как вечный праздник. Легкой, яркой и бесконечно счастливой.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Делаю еще одну остановочку для информации. Напоминаю, Matic LV, компания-предприятие латвийское со своим производством в этом часе вместе с нами. Помимо теплиц, напомню, что предприятие предлагает беседки и навесы автомобильные. Беседки из поликарбоната можно заказать, практичные, долговечные, станут украшением территории вашего двора или дачи. Доступны разные модели. Установка тоже возможна. Под ключ, если вам не нужна установка, и так тоже предлагает компания без установки, как вам удобнее. Если нужен надежный навес автомобильный, смело обращайтесь в Matic LV. В Matic LV предлагают прочные навесы, которые можно использовать для машин, защитят вас, ваш автомобиль от различных климатических условий, от дождя, снега, солнца, града, практично и на долго. Matic LV, все подробности о продукции можно найти на сайте matic.lv, контактный номер телефона 25 25 0101.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Станислава Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
3: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Новый сезон, новый уют. В Ind Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Ind Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Семья Юрченко, Вера и Федор адресуют сегодня поздравления с днем рождения Евгению и Ивченко. Евгений, в пожеланиях хотим поздравить тебя с днем рождения и пожелать, чтобы все, о чем мечтается, было реализовано в жизни. Верные друзья, домашнее тепло и уют, дорогие и любимые тобой люди, любимое дело, пусть все это будет в твоей жизни и никогда ее не покидает. И самое главное, будь здоров, береги себя и свою Нину Александровну, дорожи каждой минутой, прожитой вместе. Мы вас любим, помним, богатым.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Пришло сообщение с желанием познакомиться. В поиске женщина ищет знакомство с самостоятельным мужчиной без вредных привычек. Возраст от 40 до 50 лет. Номер телефона контактный 28 993 740. 28 993 740.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мы в начале нового часа, начало второго на студийных. Доброго дня всем еще раз, всем слушателям радио «Алиса Плюс». Прямой эфир программы поздравлений в привычном формате, в привычное время в эфире. У нас в запасе еще почти два часа. 27 мая, дата сегодняшнего дня. Присоединяйтесь к эфиру, принимайте в нем участие. 654-2530. Звоните или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: эфире программа поздравлений.
1: А еще одно поздравление вижу, адресованное Евгению Ивченко. Евгений, от дочери Ирины. Папочка, с днем рождения тебя, пишет Ира. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было три главных вещи. Железное здоровье, семейное счастье и душевный покой. Пусть в доме всегда будет тепло, в кошельке густо, а на сердце легко. Спасибо за то, что ты у нас есть. С праздником тебя. Евгений, еще раз и от души с днем рождения.

0: Программа поздравлений.
1: А сегодня в праздничном настроении Зоя Юдинских. День рождения сына. А день рождения сына – это всегда праздничный день для мамы. Зоенька, вас поздравляет Жанна с этим событием. Поздравляю тебя с днем рождения твоего взрослого сына. Это особенный праздник и для мамы тоже. Ведь именно ты вложила в него любовь, заботу, силу характера и все самое доброе. Пусть сын всегда остается твоей гордостью, поддержкой и поводом для счастливой улыбки. Пусть на сердце всегда за сына будет спокойно. Крепкого здоровья, душевного тепла и долгих-долгих самых счастливых лет. Зоенька, с праздником, с днем рождения сына. От нас тоже самые-самые добрые пожелания. Это поздравление украсит песню в исполнении Александра Малинина. Она уже начинает звучать. Храни тебя, сынок. Пусть тепло на сердце от этой песни станет и у вас, и у вашего взрослого сына.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
4: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Следующее поздравление адресовано Юрию Деменину. Юра, ваша супруга Ольга поздравляет вас с днем рождения. Пишет: так удивительно получилось, что мы родились в один день. Будто сама жизнь однажды решила соединить наши судьбы еще до нашей встречи. Спасибо тебе за твою заботу, силу, доброту и за то тепло, которое ты даришь каждый день. Рядом с тобой хочется смеяться, мечтать, жить и быть лучше. Ты человек, с которым спокойно сердцу и счастливо на душе. Хочу, чтобы у тебя всегда были силы на все задуманное. Здоровье крепкое, счастье настоящее. А рядом люди, которые любят тебя так же сильно, как люблю я. Пусть каждый твой день будет наполнен светом, радостью и уверенностью, что ты очень нужен и очень любим. И пусть наш общий день рождения всегда будет не просто датой, а особенным праздником для двоих, днем, когда мир подарил мне тебя. С днем рождения, мой родной, до слез люблю тебя. Жена Ольга. Юрий, с днем рождения, Оленька, и вас еще раз и от души с днем рождения.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж «Запеченная буженина». Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: Кафе «Пеци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеци», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: Программа поздравлений.
6: Следующая песня звучать будет подарком музыкальным для Инны Тихоновой. Инну с юбилеем поздравляет свекровь Станислава. С юбилеем, милая невестка, от всей души желаю красоты и счастья, любви и радости, мира и удачи, вдохновения и благополучия, уверенности, успехов, здоровья, упорства, семейного уюта и достатка. Пусть каждый день радует чем-то приятным, пусть в каждом мгновении будет что-то хорошее. Инна, мы присоединяемся к пожеланиям вашей свекрови. С юбилеем!

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одно поздравление для Лидии Марусевич. Пришло: Лидия, сын Олег и невестка Марина поздравляют вас. Мамочка родная, с днем рождения. Желаем тебе сохранять оптимизм, находить время для себя и всегда чувствовать, как сильно мы тебя ценим и любим. Будь самой-самой счастливой.
2: Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С песней «Миллион алых роз» в исполнении, конечно же, Аллы Борисовны Пугачевой летит привет любимой сестре Вии Новиковой. Виечка, вам привет от сестры Инессы.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Продолжается программа, и еще одно поздравление пришло для Юлии Вересковой. Юленька, бабушка Света и дедушка Дима поздравляют с днем рождения любимую внученьку. Дорогая внучка, как быстро мчится время, ты совсем уже взрослая. С днем рождения, родная, желаем тебе счастья, надежного человека рядом, отзывчивых друзей и успехов во всех начинаниях. Ты наша надежда, мы тебя очень любим.
6: Так особенно. Так особенно. Так особенно.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще сообщение, два сообщения на данный момент с желанием познакомиться в поиске мужчины. Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, дети не помеха. Номер телефона контактный 29-889-571. 29-889-571. И второе. Мужчина в поиске из Даугавпилса ищет знакомство с женщиной от 30 до 45. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А на фоне исполнения еще одной просьбы музыкальной начинает звучать песня в исполнении Лаймы Вайкула, Игоря Крутого, «Ветка каштана». Мы перейдем в новый час.

0: Программа поздравлений.
1: А новый час, третий час нашей сегодняшней встречи, заключительный, значит, но множество еще есть возможностей, я имею в виду временных по времени, и поздравить, и передать привет, и просто что-то послушать. Звоните 654-25-00 или сообщения присылайте, я с радостью на них отвечаю. Номер для сообщений 2020-1016.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Инны Тихоновой. Большая семья Тихоновых, дружная семья, поздравляет. Мы тебя сердечно с днем рождения поздравляем, с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, большой удачи, вдохновения, прекрасных встреч, идей нескучных, успехов, радости, свершений, гармонии, сердечных чувств и восхитительных мгновений.

0: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: Пишет нам наша слушательница Наталья. Добрый день, любимое радио и родной город. Наташенька, здравствуйте. Хочется поделиться теплом и радостью со всеми, кто сейчас слушает эфир. Передаю сердечный привет тете Насте, надеясь, что у нее все хорошо. Желаю всем, чтобы этот день был наполнен только добрыми эмоциями.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующее поздравление адресовано Элеоноре Соколовской. Элеонора, вас ждет веселый музыкальный подарок. Юбилейный год начинается и будет счастливым, не сомневайтесь даже. С юбилеем вас поздравляют Ирена и Рихард. В пожеланиях, дорогая наша юбилярша. Это такой красивый юбилей и такой замечательный возраст, когда уже можно никуда не торопиться. Просто наслаждаться жизнью и принимать любовь со всех сторон. Желаем легкости на душе. Пусть здоровье будет верным спутником, настроение всегда приподнятым, а в жизни будет еще много солнечных дней, добрых новостей и поводов поднять бокал за счастье, любовь и здоровье.

0: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģētiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Акціонерне общество Латвія кредитнімей палідзібс програма. Чесні кредити для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. В эфире программа «Поздравление».

0: Программа поздравлений.
1: Пришло сообщение с поздравлением в адрес Павла Картышева. Павел, ваши сваты поздравляют вас сердечно, дорогой наш сват. Прими самые теплые поздравления с твоим днем. Искренне желаем тебе богатырского здоровья, светлой радости в душе и стабильного благополучия. Пусть каждый новый день приносит удачу, поводы для гордости за свою семью, а все поставленные цели покоряются легко и с энтузиазмом. Будь по-настоящему счастлив и любим!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Любимую супругу, Любовь Ермакову, муж поздравляет. Дорогая, я смотрю в твои глаза, и мне кажется, что тебе все так же 20. Я не вижу морщинок, вижу только бесконечную доброту и любовь ко всей нашей семье. Я много лет назад взял твои руки в свои и не хочу их отпускать ни на мгновение. Мне совсем не важно, сколько тебе лет. Только будь со мной, будь здорова и почаще улыбайся. С юбилеем, моя любимая!

0: Программа поздравлений.
1: Первые аккорды песни в исполнении Софии Ротару «Хуторянка». «Хуторяночка» слышны уже в эфире. И песня эта отправляется украшением привету Нине и Кате. Ниночка, Катюша, вам привет от Тамары.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 29. maijam misiņa lūžņi 7 € par kilogramu. Vetelom Daugavpilī Dundurielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
6: Добрый день, Алиса Плюс. Пожалуйста, передайте большой привет и пожелайте крепкого здоровья тете Анастасии от Татьяны из города Валмира. Танечка, отправляем уже. Присоединяемся к пожеланиям здоровья.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одно поздравление для Лидии Марусевич пришло. Я очень рассчитываю на то, что Лидия с нами слушает программу в приятных праздничных хлопотах. А Лидия от подруги, подруга Вера, поздравляет с днем рождения, желает здоровья, это самое главное богатство, добавляет. Пусть будет легко на сердце, спокойно на душе. Хватает сил на любимые занятия, на прогулки, на общение с теми, кто дорог. Радоваться простым вещам, находить удовольствие в каждом новом дне и чувствовать себя счастливой, дорогая, с днем рождения. И музыкальный подарок Верочка выбрала. Для вас, Лидия, звучит песня «Мельница», Игорь Николаев. Еще раз с днем рождения от души.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А мы снова многое успели, многое доброе, хорошее, нежное, душевное за минувшие 3 часа. Это оставляет хороший след на душе, и с легким сердцем можно идти дальше. Ведь день продолжается, хорошего продолжения дня и замечательного, доброго, уютного вечера, конечно же. Спасибо за отлично проведенные 3 часа, спасибо за вашу компанию и за ваше участие. И до завтра. Завтра встречаемся на волне 101.6 FM, слегка после полудня. Буду снова вас приветствовать. Пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Сегодня мошенники все чаще маскируются под государственные учреждения, банки и даже знакомые интернет-сервисы. И иногда одно неосторожное нажатие на ссылку может стоить человеку доступа к банковскому счету. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от специалистов по кибербезопасности о том, как не попасться на новые схемы мошенников. Злоумышленники стали активно рассылать поддельные СМС и электронные письма якобы от имени ЦСДД. В сообщениях говорится о штрафах, нарушениях или необходимости срочной оплаты, а внутри – ссылка на фальшивый сайт. И вот здесь важно помнить, что ЦСДД не рассылает СМС со ссылками на оплату. Настоящий адрес системы только www.csdd.lv. Любые похожие адреса с лишними буквами, цифрами или окончаниями – это мошенники. Перед вводом данных всегда стоит внимательно проверять адрес сайта. И никогда не вводить данные интернет-банка после перехода по ссылке из СМС или письма. Эксперты также напоминают, Smart ID, кодовый калькулятор и Epochs – это такая же личная подпись, как подпись на бумажном документе. Передавать коды другим людям нельзя ни при каких обстоятельствах. Особенно осторожными стоит быть с просьбами срочно подтвердить личность, предложениями вернуть деньги или налог, звонками якобы от банковских работников и сообщениями, где вас торопят принять решение прямо сейчас. И еще один важный момент. Чем больше информации о себе человек публикует в социальных сетях, тем легче мошенникам придумать убедительную историю именно под него. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши данные, деньги и нервы будут под надежной защитой.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, будет очень ветрено, скорость ветра северо-западного направления в порывах может достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметки плюс 14 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 8.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
4: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля ГТ-7196. Контактный номер телефона 29-532-301. Утерян кошелек черного цвета, посередине эмблема в виде буквы «М». Предположительно, был оставлен на скамейке в районе улицы Энергетику. Внутри находились документы на имя Евгений Васильев. Контактный номер телефона 28-258-582. В районе переезда был найден небольшой ключ от автомобиля BMW. Ключ находится у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, будет очень ветрено, скорость ветра северо-западного направления в порывах может достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметки плюс 14 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 8.

Наши орбиты вполне совместимы, как, впрочем, и наши сердца. Были друг другу мы необходимы и думали, что навсегда. Скорость движения, твое притяжение, год световой, словно мид. Через галактики мчимся навстречу.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден кошелек с документами на имя Юрий Салак. Юрий, ваши вещи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Акционерное общество «Латвийская кредитная политика» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден кошелек с документами на имя Юрий Салак. Юрий, ваши вещи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, будет очень ветрено, скорость ветра северо-западного направления в порывах может достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметки плюс 14 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 8.

0: выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение. До 29 мая латунь 7 евро за килограмм. В ЭТ-лом на Дундуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
4: 2-400-881.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.

0: разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, будет очень ветрено, скорость ветра северо-западного направления в порывах может достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметки плюс 14 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 8.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
4: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
5: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
6: Готовьтесь к теплым дням вместе с Инхоум. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
7: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

мозгах живи, кем станем мы в конце пути. Замри и молча мне в глаза смотри.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

За черной белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: и 6 FM. Алиса Плюс.
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю. Твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дурак.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро. И редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет. Как часы на башне городской забили в унисон. Стрелку музыканты у дверей.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не любят.

твоя. Не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положить.